мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

значит, это стихи, непростые слова. Это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья —

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм расширяет возможности молодежи участвовать в работе избирательных участков. 8 даугавпилсских храмов получат от самоуправления финансирование на реставрацию. С июня в центральной поликлинике станут доступны бесплатные консультации детского хирурга. В первые дни лета в Даугавпилсе пройдет традиционный театральный фестиваль. Музей Ротко приглашает на «Ночь музеев». Далее подробнее об этих новостях. В дальнейшем членом комиссии муниципальных избирательных участков смогут стать и совершеннолетние молодые люди без среднего образования. Это предусматривает идея молодежного сейма, поддержанная сеймом. Сейчас закон предусматривает, что избирательные комиссии и участковые комиссии формируются из граждан Латвии, владеющих латышским языком и имеющих как минимум среднее образование. Поправками предлагается заменить требование о среднем образовании требованием о достижении возраста не менее 18 лет. Депутаты поддержали инициативу в срочном порядке и голосовали сразу в двух чтениях. Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2027 года. Депутаты Даугавпилсской думы приняли решение о выделении финансирования религиозным организациям города на сохранение объектов сакрального наследия. Средства предназначены для реставрации храмов, фасадов, дверей, а также подготовки строительной документации и технического обследования объектов. Согласно проекту, поддержку получат 8 религиозных организаций. Общая сумма поддержки составляет более 60 тысяч евро. Даугавпилсская региональная больница сообщает, что с 5 июня в центральной поликлинике на улице Вестура 5 по пятницам будут доступны консультации детского хирурга. Для посещения консультации направление от семейного врача или другого специалиста не требуется. Услуги будут оплачиваться государством. Уже третий год подряд в начале лета в Даугавпилсе собираются профессиональные театры, чтобы предложить зрителям богатую и разнообразную программу. Это событие становится своеобразным прологом к празднику города. Театральный фестиваль номер 5 пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, будут разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на домашней странице Даугавпилсского театра. Вечером 23 мая под девизом «Увидь, услышь, почувствуй» в музее Роткова пройдет Европейская ночь музеев. Посетителей ждут выставки, встречи с художниками и творческие мастер-классы. Самые юные посетители смогут ознакомиться с интерактивной цифровой выставкой «Глиняные пиксели», посвященной 95-летию Петериса Мартинсонса, и создать собственные творческие работы. Мероприятия в рамках акции начнутся в 18 часов и продлятся до 23.00. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 18 мая. Сегодня ожидается переменная облачность и северный северо-восточный ветер, который принесет дождь. Правда, это будет уже во второй половине дня. Порывы ветра не будут превышать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 22 градусов в середине дня.

идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

ближайшем выпуске новостей. Сейм расширяет возможности молодежи участвовать в работе избирательных участков. 8 даугавпилсских храмов получат от самоуправления финансирование на реставрацию. С июня в центральной поликлинике станут доступны бесплатные консультации детского хирурга. В первые дни лета в Даугавпилсе пройдет традиционный театральный фестиваль. Музей Ротко приглашает на Ночь музеев. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Если ты больше не моя, если

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: pārējais laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм расширяет возможности молодежи участвовать в работе избирательных участков. 8 даугавпилсских храмов получат от самоуправления финансирование на реставрацию. С июня в центральной поликлинике станут доступны бесплатные консультации детского хирурга. В первые дни лета в Даугавпилсе пройдет традиционный театральный фестиваль. Музей Ротко приглашает на «Ночь музеев». Далее подробнее об этих новостях. В дальнейшем членом комиссии муниципальных избирательных участков смогут стать и совершеннолетние молодые люди без среднего образования. Это предусматривает идея молодежного сейма, поддержанная сеймом. Сейчас закон предусматривает, что избирательные комиссии и участковые комиссии формируются из граждан Латвии, владеющих латышским языком и имеющих как минимум среднее образование. Поправками предлагается заменить требование о среднем образовании требованием о достижении возраста не менее 18 лет. Депутаты поддержали инициативу в срочном порядке и голосовали сразу в двух чтениях. Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2027 года. Депутаты Даугавпилской думы приняли решение о выделении финансирования религиозным организациям города на сохранение объектов сакрального наследия. Средства предназначены для реставрации храмов, фасадов, дверей, а также подготовки строительной документации и технического обследования объектов. Согласно проекту, поддержку получат 8 религиозных организаций. Общая сумма поддержки составляет более 60 тысяч евро. Даугавпилская региональная больница сообщает, что с 5 июня в центральной поликлинике на улице Вестура 5 по пятницам будут доступны консультации детского хирурга. Для посещения консультации направление от семейного врача или другого специалиста не требуется. Услуги будут оплачиваться государством. Уже третий год подряд в начале лета в Даугавпилсе собираются профессиональные театры, чтобы предложить зрителям богатую и разнообразную программу. Это событие становится своеобразным прологом к празднику города. Театральный фестиваль номер 5 пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, будут разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на домашней странице Даугавпилского театра. Вечером 23 мая под девизом «Увидь, услышь, почувствуй» в музее Ротко пройдет Европейская ночь музеев. Посетителей ждут выставки, встречи с художниками и творческие мастер-классы. Самые юные посетители смогут ознакомиться с интерактивной цифровой выставкой «Глиняные пиксели», посвященной 95-летию Петериса Мартинсонса, и создать собственные творческие работы. Мероприятия в рамках акции начнутся в 18 часов и продлятся до 23:00. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 18 мая. Сегодня ожидается переменная облачность и северный северо-восточный ветер, который принесет дождь. Правда, это будет уже во второй половине дня. Порывы ветра не будут превышать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 22 градусов в середине дня.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлолом Сталмет, сдавай! Много денег выручай! Металлолом Сталмет, сдавай!
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
4: Металлолом Сталмет, сдавай!
6: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
7: 24. Maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdēja komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs spīdvejs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdveja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: ближайшем выпуске новостей. Самоуправление Аугсбургского края обсудило с представителями Земессардзе вопросы безопасности. В первом квартале этого года в Латвии выросло число подержанных автомобилей. В Даугавпилсе начался официальный купальный сезон. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр климата и энергетики Каспар Малнис рассказал о том, как меняется отношение жителей к электромобилям и почему государство продолжит программу поддержки их покупки. По словам министра, переход на электромобили – это не только вопрос экологии, но и вопрос привычек, новых технологий и экономики. Каспар Малнис отметил, что люди меняются постепенно. Как когда-то нужно было привыкать к новым технологиям, так и сейчас меняется отношение к зарядке, к повседневному использованию машины и к самому принципу потребления энергии. Министр считает, что этот процесс уже идет, хотя и неравномерно. Для части людей электромобиль остается чем-то непривычным, но для других он уже стал реальным повседневным решением. Важной частью разговора стала и новая программа поддержки. Как сообщил Каспар Малнис, следующая программа по электромобилям уже подготовлена. Он подчеркнул, что это не деньги из государственного бюджета, а целевое европейское финансирование, предназначенное именно для зеленых инвестиций частных лиц. По его словам, новая программа в целом похожа на предыдущую, но с рядом уточнений. Сохраняются ценовые пределы, чтобы поддержка не уходила на слишком дорогие автомобили, а также остается и усиливается акцент на многодетные семьи. Министр отметил, что для таких семей поддержка будет выше, а за каждого следующего ребенка, после третьего, предусматривается дополнительная прибавка в размере 1000 евро. Кроме того, дополнительный бонус предусмотрен и в случае сдачи старого автомобиля. Каспар Мелнис в программе связал электромобили и с темой энергетической независимости. По его словам, когда автомобиль едет на электричестве, произведенном в Латвии, это означает поддержку собственной экономики, а не рост зависимости от импортного топлива. Министр прямо связал развитие электротранспорта с более широкой задачей – производить как можно больше собственной энергии внутри страны и снижать вымывание денег из экономики на оплату ископаемого топлива за рубежом. Таким образом, электромобиль – это уже не просто альтернативный транспорт, а часть более крупной модели, в которой соединяются домашняя генерация, собственное потребление, новые технологии и энергетическая безопасность страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Малниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu. Politiskā reklama aplачена обществом Latvija Pirma.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
6: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря Мари рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма Мари. Телефон 29 24 71 10.
5: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро, в студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Самоуправление Аушдаугавского края обсудило с представителями Земессардзе вопросы безопасности. В первом квартале этого года в Латвии выросло число подержанных автомобилей. В Даугавпилсе начался официальный купальный сезон. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Далее подробнее об этих новостях. Руководство самоуправления Аушдаугавского края в четверг, 14 мая, в рамках встречи с представителями Земессардзе и многонациональной бригады НАТО в Латвии обсудили проведение военных учений и вопросы региональной безопасности. Представители военных структур особо подчеркнули значение майских учений многонациональной бригады НАТО «Spring Warrior» и сообщили о планируемых осенних учениях, которые пройдут на территории края. Жителей призывают с пониманием отнестись к запланированным осенним мероприятиям, направленным на укрепление безопасности и стабильности региона и страны в целом. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 подержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW, далее следуют Audi, Volkswagen и Volvo. Замыкают пятерку Mercedes-Benz. В свою очередь, регистрация подержанного легкого коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась почти на 9% и составила 766 единиц. С началом официального купального сезона, который длится с 15 мая по 15 сентября, Управление коммунального хозяйства продолжает работы по благоустройству и содержанию мест для купания, чтобы обеспечить жителям и гостям города безопасную и ухоженную среду для отдыха. На пляжах насыпают песок, приводят в порядок и ремонтируют инфраструктуру, обновляют скамейки, кабины для переодевания и другое оборудование. Прибрежные зоны очищены от водных растений и прошлогодних листьев. Активно идет уборка прогулочной зоны Стропского променада. В ближайшее время на центральном пляже планируется возобновить работу крана с питьевой водой. Ответственные службы уже провели проверку качества воды, и по результатам анализа показатели полностью соответствуют требованиям нормативных актов, а водоемы безопасны для купания и других водных развлечений. 23 мая, в ближайшую субботу, в Даугавпилсской крепости состоится традиционный блошиный рынок. У посетителей снова будет возможность насладиться атмосферой этого городского микрорайона и приобрести для себя что-то интересное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 18 мая. Сегодня ожидается переменная облачность и северный северо-восточный ветер, который принесет дождь. Правда, это будет уже во второй половине дня. Порывы ветра не будут превышать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 22 градусов в середине дня.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalo stoks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
9: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
10: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
11: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
9: Ярко звезды светили.

ближайшем выпуске новостей. Сейм расширяет возможности молодежи участвовать в работе избирательных участков. 8 даугавпилсских храмов получат от самоуправления финансирование на реставрацию. С июня в центральной поликлинике станут доступны бесплатные консультации детского хирурга. В первые дни лета в Даугавпилсе пройдет традиционный театральный фестиваль. Музей Ротко приглашает на «Ночь музеев». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебас-Намс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный. Контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи. Контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро, в студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Сейм расширяет возможности молодежи участвовать в работе избирательных участков. 8 даугавпилсских храмов получат от самоуправления финансирование на реставрацию. С июня в центральной поликлинике станут доступны бесплатные консультации детского хирурга. В первые дни лета в Даугавпилсе пройдет традиционный театральный фестиваль. Музей Ротко приглашает на Ночь музеев. Далее подробнее об этих новостях. В дальнейшем членом комиссии муниципальных избирательных участков смогут стать и совершеннолетние молодые люди без среднего образования. Это предусматривает идея молодежного сейма, поддержанная сеймом. Сейчас закон предусматривает, что избирательные комиссии и участковые комиссии формируются из граждан Латвии, владеющих латышским языком и имеющих как минимум среднее образование. Поправками предлагается заменить требование о среднем образовании требованием о достижении возраста не менее 18 лет. Депутаты поддержали инициативу в срочном порядке и голосовали сразу в двух чтениях. Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2027 года. Депутаты Даугавпилской думы приняли решение о выделении финансирования религиозным организациям города на сохранение объектов сакрального наследия. Средства предназначены для реставрации храмов, фасадов, дверей, а также подготовки строительной документации и технического обследования объектов. Согласно проекту, поддержку получат 8 религиозных организаций. Общая сумма поддержки составляет более 60 тысяч евро. Даугавпилская региональная больница сообщает, что с 5 июня в центральной поликлинике на улице Вестура 5 по пятницам будут доступны консультации детского хирурга. Для посещения консультации направление от семейного врача или другого специалиста не требуется. Услуги будут оплачиваться государством. Уже третий год подряд в начале лета в Даугавпилсе собираются профессиональные театры, чтобы предложить зрителям богатую и разнообразную программу. Это событие становится своеобразным прологом к празднику города. Театральный фестиваль номер 5 пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, будут разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на домашней странице Даугавпилского театра. Вечером 23 мая под девизом «Увидь, услышь, почувствуй» в музее Роткова пройдет Европейская ночь музеев. Посетителей ждут выставки, встречи с художниками и творческие мастер-классы. Самые юные посетители смогут ознакомиться с интерактивной цифровой выставкой «Глиняные пиксели», посвященной 95-летию Петериса Мартинсонса, и создать собственные творческие работы. Мероприятия в рамках акции начнутся в 18 часов и продлятся до 23.00. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 18 мая. Сегодня ожидается переменная облачность и северный северо-восточный ветер, который принесет дождь. Правда, это будет уже во второй половине дня. Порывы ветра не будут превышать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 22 градусов в середине дня.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса плюс.

Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее. –

0: 0505-0101. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
2: Добро пожаловать в мясной ларек Вегеста. В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя Жабо. Мясной ларек Вегеста. Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Самоуправление Аугсдаугавского края обсудило с представителями Zemesardze вопросы безопасности. В первом квартале этого года в Латвии выросло число подержанных автомобилей. В Даугавпилсе начался официальный купальный сезон. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Приглашайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно. Uh-huh.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdvēja komandas start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs spīdvējs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdvēja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Металлолом Сталмет, вставай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, вставай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, вставай.
5: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Точное время 10:00 утра. Доброе утро, в студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Самоуправление Ауждаугавского края обсудило с представителями Земессардзе вопросы безопасности. В первом квартале этого года в Латвии выросло число подержанных автомобилей. В Даугавпилсе начался официальный купальный сезон. В субботу в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Далее подробнее об этих новостях. Руководство самоуправления Аугшдаугавского края в четверг, 14 мая, в рамках встречи с представителями Земессардзе и многонациональной бригады НАТО в Латвии обсудили проведение военных учений и вопросы региональной безопасности. Представители военных структур особо подчеркнули значение майских учений многонациональной бригады НАТО «Spring Warrior» и сообщили о планируемых осенних учениях, которые пройдут на территории края. Жителей призывают с пониманием отнестись к запланированным осенним мероприятиям, направленным на укрепление безопасности и стабильности региона и страны в целом. В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 подержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW, далее следуют Audi, Volkswagen и Volvo. Замыкают пятерку Mercedes-Benz. В свою очередь, регистрация подержанного легкого коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась почти на 9% и составила 766 единиц. С началом официального купального сезона, который длится с 15 мая по 15 сентября, Управление коммунального хозяйства продолжает работы по благоустройству и содержанию мест для купания, чтобы обеспечить жителям и гостям города безопасную и ухоженную среду для отдыха. На пляжах насыпают песок, приводят в порядок и ремонтируют инфраструктуру, обновляют скамейки, кабины для переодевания и другое оборудование. Прибрежные зоны очищены от водных растений и прошлогодних листьев. Активно идет уборка прогулочной зоны Стропского променада. В ближайшее время на центральном пляже планируется возобновить работу крана с питьевой водой. Ответственные службы уже провели проверку качества воды, и по результатам анализа показатели полностью соответствуют требованиям нормативных актов, а водоемы безопасны для купания и других водных развлечений. 23 мая, в ближайшую субботу, в Даугавпилсской крепости состоится традиционный блошиный рынок. У посетителей снова будет возможность насладиться атмосферой этого городского микрорайона и приобрести для себя что-то интересное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 18 мая. Сегодня ожидается переменная облачность и северный северо-восточный ветер, который принесет дождь. Правда, это будет уже во второй половине дня. Порывы ветра не будут превышать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 22 градусов в середине дня.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Дома курстуде? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Aktīva sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
11: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Вступительная реклама.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Польша сделала то, чего ждали многие европейские фермеры. Подала иск в суд Европейского Союза против торгового соглашения с Меркосур и попросила приостановить его действие до вынесения окончательного решения. Аргумент прост. Южноамериканские фермеры работают по гораздо более мягким стандартам экологии и безопасности пищевых продуктов. Платят меньше, и теперь их продукция будет поступать в Европу без серьезных таможенных барьеров. Это нечестная конкуренция. Это медленная смерть европейского сельского хозяйства. Польша использует те правовые инструменты, которые доступны каждому государству-члену. Сделала ли Латвия все, что могла, чтобы защитить своих фермеров? Этот правовой путь открыт и для Риги. Позиция патриотов Европы ясна. Торговые соглашения должны быть честными. Нельзя требовать от европейских фермеров самых высоких стандартов в мире и одновременно открывать рынок тем, кто эти стандарты не соблюдает. Брюссель называет это прогрессом. Мы называем это двойными стандартами.
1: Депутат Европейского парламента Вилис Криштапанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама. Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: тише, тише. Тише, тише.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
5: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
4: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Каунас был утерян iPhone, контактный номер телефона 20 040 548. В центре города, в районе Венебаснамс, была утеряна связка из двух маленьких ключей, один черный и один красный, контактный номер телефона 26 325 572. Утерян ключ от автомобиля с кольцом и брелоком из черной кожи, контактный номер 28 205 562. Напомню в завершении, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Весна – это не только теплая погода и прогулки. Вместе с открытием мотосезона на дороге Латвии вернулись мотоциклисты, и, к сожалению, вместе с этим все чаще происходят тяжелые аварии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня важное напоминание от медиков для мотоциклистов и всех участников дорожного движения. Специалисты службы неотложной медицинской помощи отмечают, что в последнее время часто происходят серьезные ДТП с участием водителей мотоциклов, и во всех случаях люди получают тяжелые травмы. При этом медики особенно подчеркивают, что далеко не все пострадавшие были в защитной экипировке. А ведь именно шлем и специальная одежда во многих ситуациях могут спасти жизнь. Поэтому специалисты напоминают, что на дороге важно всегда надевать мотошлем, даже если поездка кажется короткой. Использовать защитную экипировку, куртку, перчатки и специальную обувь, не превышать скорость, помнить, что весной на дорогах еще много песка и ям, и никогда не садиться за руль после употребления алкоголя. В свою очередь, автомобилистам также стоит быть особенно внимательными, так как в этот период мотоциклы часто появляются в потоке, а из-за своих размеров они могут быть менее заметны в зеркалах. Помните, что дорога всегда требует не только опыта, но и максимальной концентрации. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, и пусть каждая поездка заканчивается благополучно.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. Дождливый сегодня понедельник выдался у нас. Доброго дня всем слушателям, где бы вы ни были. Расстояние не имеют никакого значения, если мы с вами на одной волне 101.6 FM на радио «Алиса Плюс». Начинается программа поздравлений. Присоединяйтесь к эфиру, звоните, начинайте прямо сейчас. 654-2500, телефон в студии. И для ваших сообщений тоже все площадки готовы, открыты. И я уже вижу, что вы постарались оставить на них сообщения с самого раннего утра. Сейчас начну на них отвечать. Номер для отправки сообщений 2020-1016. Ну и дата сегодняшнего понедельника 18-е.

0: В эфире программа поздравлений.
1: По прошествии выходных традиционно в понедельник от вас приходят поздравления с наступившими какими-то праздниками, с наступившим днем рождения. Ирину Циба сегодня в коллективе поздравляют. Ирина, коллектив типографии в полном составе и от души. Легкой стаей годы пролетели, но душа, как прежде, молода. Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся вода. День рождения праздничный и светлый, и грустить не время, не пора. Долгих лет и яблонь в белом цвете. Радости, здоровья и добра. Ирина, мы присоединяемся к этим пожеланиям, и песня тоже добавит вам пожеланий сейчас. С днем рождения!

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
3: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: Следующее поздравление адресовано Юрию Юзову. Юрий, коллектив хозяйственной службы поздравляет вас. Тоже вот вижу, с наступившим днем рождения. А прожить желаем сотню лет, а может быть и 200. Хорош мужик, сомнений нет, в душе не любит лести. Неплох собой, дружище Юра, и семьянин отличный, и женщина. Отхватит куш приличный, и так, чтобы 200 лет прожить, здоровье чтоб бывало, усилий нужно приложить, естественно, немало. Все будет классно у тебя в себе, не сомневайся. Живи любимым и любя, и другом оставайся. Юра, вот так подготовились ваши коллеги к поздравлению. Музыкальный подарок тоже выбрали сообща.

0: 24 мая в Долгопилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
3: Турфирма «Мари» предлагает авторские авиатуры на любой вкус.
4: Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
3: mari.lv.
5: Кафе «Пеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пеца» на Саулас 12.
6: Все лучше, чем кажется.
3: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
7: Викторию Моцулевич с днем рождения. Виктория, ваша дочь Инна, ее семья присоединяется к пожеланиям, поздравляют. Мама, милая, желаю солнца, света и тепла. Чтобы ты счастливой самой и красивой была. Поздравляю всей душою. Этот день, он твой по праву. Мама, бабушка, с праздником тебя. Виктория, с праздником, с днем рождения. Чудесного настроения в этот день. Эта песня начинает звучать для вас. Музыкальным подарком выбирала дочь.

размыт след. И прошел век, и прошло все, а печаль нет. Зацветет сад, загудит шмель, зазвенит ввысь.

начинаю исполнять и ваши просьбы просто так, без повода. И сразу следующую исполню, и после Анжелики Агурбаш будет звучать песня уже музыкальным подарком. Буду поздравлять с днем имени. Не забывайте и про этот

0: Программа поздравлений.
1: Итак, с днем имени сегодня принимает поздравление Инесса. Инесса Кадера, Инесса от сестричек поздравления. Вия и Дация поздравляют. Всего самого лучшего, светлого, солнечного, доброго, красивого желаю.
2: В столе моем стоит в рамочке картинка. На картинке я и ты.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемей полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Друзья поздравляют Александра, Сашу с днем рождения. Пишут, просто будь счастлив, а больше ничего и не надо. Ну, разве что здоровье еще.

0: В эфире программа поздравлений.
1: «Миллион алых роз» будет эта песня сейчас звучать музыкальным подарком для Гуревич Зофии. Зофия, с днем рождения! Октавия и Иван поздравляют вас. Мы присоединимся к пожеланиям. Ты себя о возрасте не спрашивай, не совпал он с состоянием души. Комплиментами себя не приукрашивай и подводить итоги не спеши. Ты еще не все рассветы встретила и не все закаты обрела, и на главные вопросы не ответила, как жила и счастлива ль была. Ты себя о возрасте не спрашивай, в прошлом все свои оставив миражи. Оттолкнись от берега вчерашнего, чтобы в вихре вальса закружить. Зофия, с днем рождения! В вихре вальса закружить нового дня, конечно же, желаем вам.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сообщение с желанием познакомиться от мужчины. Мужчина, 61 год, ищет знакомство с женщиной из Краславы. Номер телефона контактный 24-987-051. 24-987-051.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Новый час. Мы распечатали новый час. И в этом часе в программе поздравлений я буду делать паузы информационного содержания. К нам присоединяется компания Matic LV.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну и, конечно же, напомню наши контакты, чтобы как можно у большего количества из вас, наших слушателей, была возможность принять участие в программе, поздравить, отправить привет, просто что-то послушать. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2.

0: Программа поздравлений.
1: А следующим поздравлением порадуем Инессу Миглану. У Инессы сегодня праздник, день имени Варда Диена. Инесса, Наташа и Вера поздравляют. В мир заспанный принес день оживления. События рассыпав, как горошины. Докатятся пусть те, что впечатления доставят тебе самые хорошие. И если даже хмурятся и дуются за окнами погодные явления, смешинки пусть в душе твоей целуются, и солнечное дарят настроение. И нас пусть теплее станет от этих по-детски наивных пожеланий, добрых, хороших. И музыкальным подарком уже звучит песня в исполнении Мари Краймбрери «Давай не ждать».

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Еще одно поздравление с наступившим. Праздничный день был вчера в жизни Любови Кокиной. Любовь, с днем рождения! Вас поздравляет ваша подруга Бронислава. Забудь про невзгоды, забудь про дела и вспомни, ты женщиной быть рождена. А значит, всегда необычный и разный, задумчивый в будни, загадочный в праздник и просто всегда молодой и красивой, влюбленной, любимой и просто счастливой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу информационную и напоминаю, что в этом часе с нами компания Matic. Познакомиться с компанией мы успели на прошлой неделе. Но если вдруг кто-то упустил это знакомство, то я еще раз расскажу, что Matic – это молодое латвийское предприятие со своим производством, специализируется на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов и других металлических конструкций, предлагая прочные, практичные, визуально привлекательные решения для сада, для домашнего хозяйства. Помимо собственной продукции, компания сотрудничает с надежными производителями Европейского Союза, таким образом предлагая клиентам более широкий выбор и более современные решения. Как узнать подробности? Есть два пути. Сайт, вот у меня как раз открыт, matic.lv, или контактный номер телефона 25 25 01 01.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Visionette.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Следующая песня будет еще одним музыкальным подарком для Виктории Мацулевич. Виктория, с юбилеем, поздравления от вашего супруга. Любимая, позволь тебе сказать, что краше всех на свете ты, родная. В твой юбилей хочу тебя обнять и быть такой, как есть, тебе желаю. За то, что ты со мной, благодарю. И с днем рождения поздравляю нежно. Жена моя, я так тебя люблю, что звезды мне завидуют, конечно. Живи и радуйся, душа моя. Я от проблем тебе защитой буду. Спасибо, что когда-то выбрала меня. Я иногда и сам не верю в это чудо. Виктория, с юбилеем. Всех благ от нас тоже. Самые добрые пожелания.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу. Напоминаю, что в этом часе с нами компания Matic LV, молодое латвийское предприятие со своим производством. Специализируется на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов. На теплицах чуть подробнее задержусь. В ассортименте компании теплицы разных размеров, разной формы. Есть возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости от ваших потребностей и, конечно же, от вашего бюджета. Установка теплицы происходит в течение 3 дней. Быстро, аккуратно и профессионально. Если вы предпочитаете установку конструкции самостоятельно, возможно приобретение теплицы и без этой услуги, без монтажа. Звоните, чтобы узнать подробности. 25-25-01-01. Да, очень простой номер телефона. И на сайте есть вся информация более подробная. matic.lv.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Анастасию Петровну с юбилеем. Анастасия, семья Турчевских поздравляет вас с 50-летием. Это возраст, когда понимаешь, что самое дорогое – это не вещи, а моменты. Желаем тебе коллекционировать именно их. Моменты счастья, смеха, понимания. Пусть твоя жизнь будет наполнена до краев теплыми встречами, задушевными разговорами и тихой радостью обычного дня. Здоровье, которое позволит забыть о возрасте, и энергии, чтобы обнимать этот мир обеими руками. Какие красивые пожелания, Анастасия Петровна, для вас. Анастасия, эта песня начинает звучать музыкальным подарком, потихонечку разгоняется. Мы присоединяемся к этим пожеланиям с нашими самыми-самыми солнечными, весенними, добрыми.

0: поздравлений.
1: Елену Ковалеву в этом году со столетием поздравляют. Невозможно представить дату круглее, чем 100 лет. Елена, от племянниц Тани и Софии поздравления. Прожить до 100 лет, сохранив свет души и интерес к жизни, редчайший дар и пример для всех. Желаем, чтобы физические силы и душевная бодрость никогда не ослабевали. Пусть рядом всегда будут те, кто искренне любит, ценит и оберегает. Неиссякаемого благополучия и только добрых новостей.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А еще одна пауза информационная. Я напоминаю, что в этом часе с нами компания «Матик». «Матик ЛВ». «Матик ЛВ» — это не только теплицы. В «Матик ЛВ» вы также можете заказать беседки из поликарбоната, практичные, долговечные. Будут украшением вашего двора или дачи. Доступны разные модели беседок. Установка тоже есть в числе услуг. Можно и без монтажа, как вам удобнее. Если вы ищете надежный навес для автомобиля, «Матик ЛВ» здесь придет на помощь, предлагают прочные навесы, которые можно использовать для машин, защитят ваш автомобиль от дождя, от снега, от солнца, от града, от прочих погодных катаклизмов, практично, красиво и надолго. Качество, надежность и профессиональная установка, индивидуальный подход – это самоцель компании-производителя «Матик ЛВ». Подробности можно уточнить по телефону 25 25 0101, зайти на сайт и там найти всю подробную информацию matik.lv.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: День рождения есть даже у майских жуков. Свой особенный день в году. Об этом мне подсказывает не только календарь, но и друзья нашей слушательницы Тони. Тонечка, вот к этому поводу предлагают вам сегодня ваши друзья присоединиться. Замечены уже были мною на прошлой неделе эти насекомые, майские жуки. Тонечка, в качестве музыкального украшения к этому поводу, к этому привету, одна из песен в исполнении Дмитрия Колдуна для вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующего поздравления повод один на двоих. Годовщина свадьбы в семье Федоровых. Сегодня праздник Федора и Валентину с годовщиной свадьбы. Ваша дочь Татьяна поздравляет, ее семья присоединяется. Поздравляю с годовщиной свадьбы. По прошествии стольких лет эта дата как гимн терпению, нежности, мудрости, которые вы дарите друг другу. Ваш союз согревает как самый мягкий плед, оберегая от жизненных невзгод. Пусть и дальше ваши сердца излучают то же тепло, что и в день знакомства. Крепчайшего здоровья, бодрости духа, безмятежного счастья, исполнения самых заветных желаний, и чтобы ваш семейный очаг всегда сиял уютом и любовью, конечно же.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пора подвести информационные итоги. Пролетел очень быстро этот час. Мы провели его вместе с компанией «Matic LV». Это молодое латвийское предприятие со своим производством. Специализируется, напомню, на изготовлении и продаже теплиц, беседок, автомобильных навесов и других металлических конструкций. Предлагает прочные, практичные и визуально привлекательные решения для сада, для домашнего хозяйства. Предприятие сотрудничает с надежными производителями из стран Европейского Союза, таким образом предлагая клиентам еще более широкие выборы и более современные решения. Все подробности обо всех предложениях, о продукции, которые предлагает Matic, вы можете найти на сайте matic.lv или воспользуйтесь контактным номером телефона. Тоже можно уточнить подробности и оформить заказ 25-25-01-01. Компания Matic LV.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Почти целый час у нас в запасе. Программа поздравлений продолжается. Прямой эфир до 3 часов. И есть возможность поздравить и отправить привет. Для этого повод точно не нужно ждать какой-то особенный. Или просто что-то послушать. Обращайтесь, звоните 654-2530. Или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Напоминаю, что вы можете воспользоваться приложениями Viber и WhatsApp для отправки сообщений к нам.

0: поздравлений.
1: А в эти 3 часа в рамках программы поздравлений мы плывем с вами вольным стилем по волне. Музыкальным, конечно же, вольным стилем по волне 101.6 FM. У нас рок сменяется поп-музыкой, поп-песнями. Ретро-песни звучат и сменяют их композиции более новые. Можно ли послушать, пришла просьба, можно ли послушать песню «Чепик» вот как раз из нового, из современного. Нам пора домой, уже в эфире для вас. Хорошего дня!

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: 24. Maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: С днем рождения, любимую мамочку, прекрасную и любимую написано, мамочку Риту, с днем рождения. Рита, ваша дочь Инта, зять, внуки присоединяются к поздравлению и к пожеланиям. Милая, любимая, родная, поздравляю, мамочка, тебя. И от всей души тебе желаю только мира, радости, добра. Нет тебя любимей и дороже, нет тебя надежней и нежней. Ты всегда советом мне поможешь, нет тебя отзывчивей, добрей. Пусть глаза слезятся лишь от счастья, пусть улыбка близким дарит свет. Ты одна на свете всех прекрасней, для меня ты в мире лучше всех.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Можно смело сказать, что вишенка на торте сегодня и Валентина Шнапарькова встречает такой красивый свой юбилей. Валечка, Лена Коваленко поздравляет вас, дорогая, с юбилеем. Пусть эта дата откроет новую страницу твоей жизни, полную красок и самых добрых впечатлений. Желаю крепкого здоровья на долгие годы, благополучия в семье и гармонии в душе. Побольше приятных неожиданностей, добрых новостей и прекрасного настроения всегда, не только в праздники.

Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа «Поздравления».
1: Еще одну Валентину сейчас поздравим. Валентину Кривошееву. И у Валечки Кривошеевой тоже по счастливой случайности в этом году юбилей. Да, круглая Валентина. Подруги Кира и Нина поздравляют вас, пишут: «Дорогая, поздравляем тебя трижды с 20-летием. И пусть присущие 20-летним молодость, красота, здоровье, искренность и вера в прекрасное будут у тебя, дорогая, в тройном размере». В тройном объеме, Валечка, с юбилеем.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одну просьбу исполнила. Следующее поздравление. Опять юбилей. Опять юбилейное поздравление адресовано Светлане Станевич. В коллективе празднует Светлана сегодня свой юбилей. Светлана, от коллег по работе пожелания. Сегодня так приятно подарить сердечные слова и поздравления. За угощение от души благодарить, желать большого счастья и везения. Сказать, что в жизни этот юбилей – красивая и яркая страница. И много ждет таких же светлых дней. И всем мечтам дано осуществиться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно сообщение с желанием познакомиться. Девушка в поисках. Желание познакомиться с приличным мужчиной. Самостоятельным, серьезным. А возраст от 40 до 50 лет. Я желаю вам удачи. Искренний контактный номер телефона 28 993 740. 28 993 740.
2: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа «Поздравления».
5: У меня и поздравления еще есть. Еще одна просьба неисполненная, Александра, ваша скоро исполнится. Но прежде чем... Поздравление адресовано Антону. Пришло сообщение. Антон, с днем рождения. Вадим поздравляет вас. Здоровья желает, успехов добавляет. Удачи непременно. Ну и, как водится, всего самого наилучшего. Песня в исполнении Баскова «Лучший день».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Завершается время нашей программы. Если вдруг мы что-то не успели, мы завтра без всяких препятствий поздравим. С прошедшим, с наступившим, да с чем угодно. Хорошего продолжения дня, замечательного, уютного, несмотря на погоду, весеннего вечера нам всем. И, конечно же, благодарю за компанию. Мы отлично провели очередные 3 часа. Отлично, тепло, душевно, плодотворно. Пока. Услышимся.
2: Эти новости здесь никогда не закончатся, а твои повести не донапишутся. Струны рвут.

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В мае актуальны не только шашлыки, рассады и дачные выходные. Вместе с теплой погодой на участках все активнее появляются и клещи. И да, встретить их можно не только в лесу, но даже возле собственного дома. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по уходу за садом о том, как сделать дачный участок менее привлекательным для клещей.

0: Клещи любят высокую траву, влажность, тень и захламленные места. Поэтому первое, с чего стоит начать – обычный порядок на участке. Лучше регулярно косить траву, убирать старые листья, ветки и садовый мусор, прореживать густые кустарники и не создавать слишком влажные и тенистые зоны возле дома. Кстати, проверить, есть ли клещи на участке, можно довольно простым способом. Для этого используют так называемый белый флаг – кусок светлой ткани, которым проводят по траве. Если клещи есть, они быстро становятся заметны на ткани. Специалисты также советуют обращать внимание на животных. Клещи часто попадают на участок вместе с ежами, мышами, собаками и кошками. Садоводам рекомендуют высаживать растения, запах которых клещи не любят. Среди них лаванда, мята, розмарин, полынь, ромашка, шалфей и даже обычный чеснок. И, конечно, важно помнить о мерах безопасности. Использовать средства от клещей, работать в закрытой одежде и после прогулок или работы в саду обязательно осматривать себя и домашних животных. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых на природе приносит только удовольствие и никакой встречи с клещами.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Направление ветра северо-восточное, скорость до 7 метров в секунду.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: 24 мая в Долгопилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
1: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Длительная реклама.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Польша сделала то, чего ждали многие европейские фермеры. Подала иск в суд Европейского Союза против торгового соглашения с Меркосур и попросила приостановить его действие до вынесения окончательного решения. Аргумент прост. Южноамериканские фермеры работают по гораздо более мягким стандартам экологии и безопасности пищевых продуктов. Платят меньше, и теперь их продукция будет поступать в Европу без серьезных таможенных барьеров. Это нечестная конкуренция. Это медленная смерть европейского сельского хозяйства. Польша использует те правовые инструменты, которые доступны каждому государству-члену. Сделала ли Латвия все, что могла, чтобы защитить своих фермеров? Этот правовой путь открыт и для Риги. Позиция патриотов Европы ясна. Торговые соглашения должны быть честными. Нельзя требовать от европейских фермеров самых высоких стандартов в мире и одновременно открывать рынок тем, кто эти стандарты не соблюдает. Брюссель называет это прогрессом. Мы называем это двойными стандартами.
1: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Сто один и шесть FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 16 градусов. Направление ветра – северо-восточное, скорость – до 7 метров в секунду.

белый снег, за стеной смех. Сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю. Куда ехать, не знаю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200-56-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: дня.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными политиками» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом «Сталмец», давай.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
9: Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра.
8: Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
10: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai. Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 18. līdz 20. maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pinguī 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
7: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулетия, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
6: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
8: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
9: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
10: 22 30 72 16.
11: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки пропал кот черно-белого окраса. Может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку «Боня». Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29-808-215. Утеряно пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 256-160. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: счастья.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии солнечной энергетики в Латвии, о поддержке домохозяйств и о том, почему сегодня солнечные панели все чаще рассматриваются не только как способ экономии, но и как элемент энергетической безопасности. Как отметил гость программы министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, в Латвии уже установлен значительный объем солнечной генерации. Речь идет примерно о 1300 мегаваттах промышленных солнечных мощностей, а также более чем о 22 тысячах домашних установок. По словам министра, именно рост собственной генерации уже начал влиять на рынок и в определенные часы способствовать снижению цены на электроэнергию. При этом все более важную роль начинают играть аккумуляторы, которые позволяют накапливать энергию днем и использовать ее позже, в периоды пикового спроса или при перебоях с подачей электричества. Министр подчеркнул, что поддержка домохозяйств для установки солнечных панелей продолжается, но сама программа меняется. Если раньше речь в основном шла о комплекте «солнечные панели плюс батарея», то теперь появилась возможность подавать заявки и отдельно, только лишь на аккумуляторы. Это особенно важно для тех, кто хочет повысить устойчивость своего дома к отключениям электричества или же думает о собственной системе резервного питания. По словам Каспара Мелниса, интерес жителей к таким решениям остается стабильным. Отдельно в программе министр рассказал и о новом направлении – поддержки на установку солнечных панелей для многоквартирных домов. По его словам, государство пытается распространить ту логику, которая уже работает в частных домах, и на многоквартирный жилой фонд, чтобы и такие дома могли устанавливать солнечные панели и аккумуляторы, сокращать расходы на общедомовое потребление и одновременно повышать свою энергетическую устойчивость. Речь идет прежде всего о расходах на освещение мест общего пользования, работу насосов, лифтов и других инженерных систем. Также Каспар Мелнис отметил, что при проведении реновации такие решения желательно продумывать заранее, чтобы дом технически был готов к следующему этапу модернизации. Таким образом, по оценке министра Каспара Мелниса, солнечная энергетика в Латвии уже перестала быть темой для единиц и становится все более массовым решением. Сегодня это одновременно вопрос экономии, вопрос устойчивости домохозяйств и вопрос более широкой энергетической независимости нашей страны. Полную версию программы с участием министра климата и энергетики Каспара Мелниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Intchome расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Intchome – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intchome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējumi. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
8: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулети, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
7: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
9: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
10: 2-400-881.
11: Готовьтесь к теплым дням вместе с Inthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
12: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
13: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
14: Алиса Плюс.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
2: 22 30 72 16.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Твоя небритая щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тишине,

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 11:00 vakarā.

0: Улица Плюс.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже.

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

101.6 FM. Алиса Плюс.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.